мишкой, дал нямота и кому я даржей, я не вилу с ногча, бедки не карт, тау послабче, гей дешу диштарт.